0: Hui Nacht. Das war Radio Rückwärts. Vorwärts klingen wir noch besser. Radio Biggetal.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».